Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты...

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: на среднем Урале 7 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В ближайшие выходные жители Нижнего Тагила будут отмечать День города. Поэтому нас ждут перекрытие дорог, ограничения на стоянку машин и езду на электросамокатах, а также введение периметра трезвости. Подробности можете узнать в обзоре информагентства «Все новости» на сайте. К примеру, 8 августа часть центра Нижнего Тагила станет пешеходной. Здесь пройдут концерты и шоу, другие события из программы «Дня города», а в финале запустят фейерверк. Эти улицы перекроют уже с 10 и ориентировочно до полуночи. Спиртные и тонизирующие напитки в День города в центре купить не получится. Запрет введут 8 августа с 8 до 23 часов, а также 9 августа с 13 до 18 часов в периметре улиц, которые указаны на сайте информагентства «Все новости». 100 лет исполнилось шахматной федерации Нижнего Тагила. Поздравить коллег приехали гроссмейстеры с интересной историей. Иван Землянский и Андрей Дрыгалов. В дворце НТМК они сыграли между собой и лучшими шахматистами Свердловской области. А еще все желающие смогли посоперничать с шахматным роботом. Это не просто программа на экране, настоящая доска с фигурами, где ходы делает роботизированная рука. Она двигает фигуры с точностью до миллиметра, а система компьютерного зрения следит за доской в реальном времени. Получается, эффект игры с живым соперником, только без эмоций. В Нижнем Тагиле перед судом предстанет экс-предприниматель, которого обвиняют в мошенничестве при строительстве жилых домов. Следствие считает, что бизнесмен Шамси Ахмадов собирал с клиентов деньги, обещая возвести жилье под ключ, но с обязательствами не справлялся. В деле насчитывается 7 преступных эпизодов. Как сообщили в Ленинском райсуде, застройщику вменяют уголовную статью о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб превысил 35 миллионов рублей. Шамси открыл фирму «Строим будущее» и заключал договор на строительство домов и коттеджей в разных районах Нижнего Тагила. Получив деньги, он либо не завершал работы, либо прекращал их на разных этапах. Фигуранту теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Недавно Шамси перестал быть ИП, он открыл новую фирму, за вознаграждение привозит иномарки из Арабских Эмиратов. В Нижнем Тагиле продолжается показ фильмов-финалистов международного фестиваля «Урал Шортс». По 8 августа это будет настоящий киномарафон. Почти 50 фильмов из 8 стран, встречи с режиссерами и впервые церемония закрытия под открытым небом. Вход на все сеансы бесплатный, нужно забронировать место на сайте кинотеатра «Красногвардеец». «Урал Шортс» – фестиваль короткого кино со всего мира. Его придумали и проводят в Нижнем Тагиле 4 раза в год. Летом, осенью, зимой и весной. А в финале встречаются победители всех сезонов. Так, из 500 работ тагильчанам покажут 47 лучших из России, Бразилии, Китая, Франции, США, Испании, Великобритании и Арабских Эмиратов. В программе имена, которые точно знакомы зрителям. Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Стивен Фрай. Есть и «Звездные дети». Свой режиссерский дебют покажет Глеб Хлебников. А в кадре появится Григорий Верник. Много студенческих работ из ВГИКа Московской и Петербургской школ кино. Из необычного – фильм-опера и фильм-балет.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио.
3: Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте.
4: vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам.

0: Моторадио. Реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада». Автосеть РФ. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: «Хончи Уникум Тагил». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В «Хончи Уникум Тагил» на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи H3».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на среднем Урале 8 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В ближайшие выходные жители Нижнего Тагила будут отмечать День города. Поэтому нас ждут перекрытие дорог, ограничения на стоянку машин и езду на электросамокатах, а также введение периметра трезвости. Подробности можете узнать в обзоре информагентства «Все новости» на сайте. К примеру, 8 августа часть центра Нижнего Тагила станет пешеходной. Здесь пройдут концерты и шоу, другие события из программы «Дня города», а в финале запустят фейерверк. Эти улицы перекроют уже с 10 и ориентировочно до полуночи. Спиртные и тонизирующие напитки в День города в центре купить не получится. Запрет введут 8 августа с 8 до 23 часов, а также 9 августа с 13 до 18 часов в периметре улиц, которые указаны на сайте информагентства «Все новости». 100 лет исполнилось шахматной федерации Нижнего Тагила. Поздравить коллег приехали гроссмейстеры с интересной историей. Иван Землянский и Андрей Дрыгалов. В дворце НТМК они сыграли между собой и лучшими шахматистами Свердловской области. А еще все желающие смогли посоперничать с шахматным роботом. Это не просто программа на экране, настоящая доска с фигурами, где ходы делает роботизированная рука. Она двигает фигуры с точностью до миллиметра, а система компьютерного зрения следит за доской в реальном времени. Получается эффект игры с живым соперником, только без эмоций. В Нижнем Тагиле перед судом предстанет экс-предприниматель, которого обвиняют в мошенничестве при строительстве жилых домов. Следствие считает, что бизнесмен Шамси Ахмадов собирал с клиентов деньги, обещая возвести жилье под ключ, но с обязательствами не справлялся. В деле насчитывается 7 преступных эпизодов. Как сообщили в Ленинском райсуде, застройщику вменяют уголовную статью о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб превысил 35 миллионов рублей. Шамси открыл фирму «Строим будущее» и заключал договор на строительство домов и коттеджей в разных районах Нижнего Тагила. Получив деньги, он либо не завершал работы, либо прекращал их на разных этапах. Фигуранту теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Недавно Шамси перестал быть ИП, он открыл новую фирму, за вознаграждение привозит иномарки из Арабских Эмиратов. В Нижнем Тагиле продолжается показ фильмов-финалистов международного фестиваля «Урал Шортс». По 8 августа это будет настоящий киномарафон. Почти 50 фильмов из 8 стран, встречи с режиссерами и впервые церемония закрытия под открытым небом. Вход на все сеансы бесплатный, нужно забронировать место на сайте кинотеатра «Красногвардеец». «Урал Шортс» – фестиваль короткого кино со всего мира. Его придумали и проводят в Нижнем Тагиле 4 раза в год. Летом, осенью, зимой и весной. А в финале встречаются победители всех сезонов. Так, из 500 работ тагильчанам покажут 47 лучших из России, Бразилии, Китая, Франции, США, Испании, Великобритании и Арабских Эмиратов. В программе имена, которые точно знакомы зрителям. Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Стивен Фрай. Есть и «Звездные дети». Свой режиссерский дебют покажет Глеб Хлебников. А в кадре появится Григорий Верник. Много студенческих работ из ВГИКа Московской и Петербургской школ кино. Из необычного – фильм-опера и фильм-балет. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

0: покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Главный неофер», указана минимальная цена на VLG X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер Лада, которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
3: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. Тенет Т7. От 1 миллиона 995 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет, Русальянс, на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Авторадио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

больше не моя, если чужим стал мой маяк. Стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь, моя

0: Это радио. Реклама.
1: Финальное предложение этого лета. В Сатурне. Теннет Т4. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37. Теннет Т4. От 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37.

0: телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер Лада, которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов. Радио. Новости.
1: О событиях минувшей недели в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Отловом и содержанием бездомных животных в Нижнем Тагиле займется компания «Тагилдорстрой», на 100% принадлежащая муниципалитету. Она получит все имущество, на котором базировался прежний отловщик «АНО Добрые Руки НТ». Эту информацию информагентству «Все новости» подтвердили в пресс-службе мэрии. «Тагилдорстрой» займет территорию приюта, расположенного по адресу Фестивальная 5Б, строение 1. Речь идет о здании площадью в 557 квадратных метров, также участки площадью 3385 квадратных метров. Они принадлежат муниципалитету и были переданы в пользование добрым рукам. Теперь объекты хотят приватизировать и отдать «Тагилдорстрою». Прокуратура Свердловской области через суд добивается признания недействительными контрактов на установку 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле, который считается самым высоким в регионе. Арбитражный суд уже принял обеспечительные меры и заморозил средства на счетах подрядчиков. Надзорное ведомство требует признать ничтожными контракт между службой заказчика городского хозяйства и «Тагилдорстроем», а также договор на поставку флагштока и системы освещения с горсветсервиса. По версии прокуратуры, они были заключены с нарушениями антимонопольного законодательства. Заявлены также требования взыскания с «Тагилдорстроя» в пользу службы заказчика городского хозяйства 25 миллионов рублей, а с горсветсервиса 12 миллионов рублей в пользу «Тагилдорстроя». В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры признали аварийным и подлежащим сносу 4 многоквартирных дома. Речь идет о зданиях номер 11, 15, 25 и 26 на улице 7 квартал на Северном поселке. Проверку прокуратура Дзержинского района провела после обращения жителей домов «Развалюх». Специалисты выявили многочисленные признаки аварийности, протечки кровли, трещины в стенах и на крыше, разрушение и гниение деревянных перекрытий, провисание конструкций, повреждение балконных плит и козырьков над входами в подъезды. Через суд прокуратура потребовала обязать мэрию Нижнего Тагила обследовать опасные постройки, чтобы признать их аварийными. Иск полностью удовлетворили, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. В Нижнем Тагиле усилили контроль за арендными электросамокатами и электровелосипедами. С начала сезона пользователи сервисов кикшеринга получили почти 2000 предупреждений за нарушение правил дорожного движения, а сотни аккаунтов были заблокированы. Эти данные озвучили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел мэр Владислав Пинаев. Всего с начала сезона пользователи совершили в городе 35 тысяч поездок, при этом ДТП с участием техники не зарегистрировано. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: За выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главная ярко указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество слотов ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Авторадио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Шейнина. Здравствуйте. Отловом и содержанием бездомных животных в Нижнем Тагиле займется компания «Тагилдорстрой», на 100% принадлежащая муниципалитету. Она получит все имущество, на котором базировался прежний отловщик «АНО Добрые руки НТ». Эту информацию информагентству «Все новости» подтвердили в пресс-службе мэрии. «Тагилдорстрой» займет территорию приюта, расположенного по адресу Фестивальная 5Б, строение 1. Речь идет о здании площадью в 557 квадратных метров, а также участке площадью 3385 квадратных метров. Они принадлежат муниципалитету и были переданы в пользование добрым рукам. Теперь объекты хотят приватизировать и отдать «Тагилдорстрою». Прокуратура Свердловской области через суд добивается признания недействительными контрактов на установку 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле, который считается самым высоким в регионе. Арбитражный суд уже принял обеспечительные меры и заморозил средства на счетах подрядчиков. Надзорное ведомство требует признать ничтожными контракт между службой заказчика городского хозяйства и «Тагилдорстроем», а также договор на поставку флагштока и системы освещения с горсветсервиса. По версии прокуратуры, они были заключены с нарушениями антимонопольного законодательства. Заявлены также требования взыскания с «Тагилдорстроя» в пользу службы заказчика городского хозяйства 25 миллионов рублей, а с горсветсервиса 12 миллионов рублей в пользу «Тагилдорстроя». В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры признали аварийным и подлежащим сносу 4 многоквартирных дома. Речь идет о зданиях номер 11, 15, 25 и 26 на улице 7 квартал на Северном поселке. Проверку прокуратура Дзержинского района провела после обращения жителей домов «Развалюх». Специалисты выявили многочисленные признаки аварийности, протечки кровли, трещины в стенах и на крыше, разрушение и гниение деревянных перекрытий, провисание конструкций, повреждение балконных плит и козырьков над входами в подъезды. Через суд прокуратура потребовала обязать мэрию Нижнего Тагила обследовать опасные постройки, чтобы признать их аварийными. Иск полностью удовлетворили, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. В Нижнем Тагиле усилили контроль за арендными электросамокатами и электровелосипедами. С начала сезона пользователи сервисов кикшеринга получили почти 2000 предупреждений за нарушение правил дорожного движения, а сотни аккаунтов были заблокированы. Эти данные озвучили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел мэр Владислав Пинаев. Всего с начала сезона пользователи совершили в городе 35 тысяч поездок, при этом ДТП с участием техники не зарегистрировано. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автомобильный салон «Аками Тагил».
2: Ура! Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и компания.

0: покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Главный офер». Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 17 градусов. Облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

каменное тело. Баста и моя Мишель со свежей композицией «Если я буду танцевать». И действительно, порой танцевать так не хочется, но твой любимый человек тебе подходит и зажигает на оставшийся вечер. Но а в течение дня этим человеком буду я, диджей Подольский, на Эко-радио. Будем слушать с вами песни, наслаждаться ими. Ну и, конечно же, начинать новую неделю продуктивно, поэтому в этом я вам помогу. Ну и, конечно же, в этом часе послушаем различных исполнителей, например, Женя Трофимов, Коста Лакоста, Леонид Агутин, ну и множество других крутых ребят заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас коллаборация от Акцент под названием «Don't Leave». Давайте ее послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Представьте бетон, который залечивает трещины сам. Ученые из США создали такой материал. Секрет в крошечной добавке особых полимеров, меньше 0,15% от общей массы. Когда появляется трещина, молекулы внутри материала склеиваются обратно. Они уже закрыли 2-миллиметровую трещину всего за 4 часа. В сутки процесс идет со скоростью около сантиметра. И, что важно, это можно повторять снова и снова. Такая технология может сделать здания и мосты прочнее и долговечнее. В боснийском селе Макро на время возродилась эпоха Римской империи. Местные жители организовали фестиваль «Римские дни» на площади 35 тысяч квадратных метров. На территории разместились 72 тематические зоны. Гости могут увидеть, как работали древние скульпторы, или попробовать создать собственный парфюм по старинным рецептам. Для любителей зрелищ проходят реконструкции боев гладиаторов на импровизированной арене. Фестиваль привлекает сотни туристов и дает возможность на время окунуться в историю. Организаторы стараются воссоздать атмосферу максимально достоверно. Здесь каждый может почувствовать себя частью древней истории, пусть и всего на один день. Под густыми лесами Амазонии археологи нашли сотни неизвестных сооружений. Главным помощником в этом открытии стала технология LiDAR. Во время съемки самолет испускает лазерные импульсы. Большинство из них отражаются от крон деревьев, но часть проходит сквозь листву и достигает земли. После обработки данных компьютер убирает лес с цифровой модели, и на поверхности появляются древние конструкции. Оказывается, жители Амазонии не просто приспосабливались к природе, а активно ее изменяли. Строили дороги, каналы и земляные платформы. С каждым новым исследованием становится ясно, что история этого леса гораздо сложнее, чем считалось еще 20 лет назад. Технологии открывают то, что было скрыто веками. И, возможно, самые удивительные находки еще впереди. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Коста Лакоста с композицией «На ночь». Несмотря на то, что сейчас еще утро, 10:28 на наших эфирных, композиция звучит актуально, ибо наше небо в данный момент немного пасмурное, темновато, но ничего страшного, мы будем бодриться, несмотря ни на что, слушать зажигательную музыку, как, например, следующая композиция в коллаборации от Hugel под названием «Jamaican». Представим, что у нас все-таки еще будет то самое жаркое лето, когда будет греть солнышко и будет прямо как на Ямайке, но самое главное, чтобы было тепло в душе, а именно для этого вы слушаете Эко-радио. Всем хорошего настроения!

0: Это радио. Реклама.
1: С днем рождения, Тагил! В честь дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены.

0: посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27, Бетон от УБТ-сервис.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

Лирикс, композиция и кассеты. Время поностальгировать и вспомнить, да, былые времена. Если вспоминать времена учебы, были бы у нас возможности такие, как сейчас, было бы здорово. Но для тех, кто еще учится в школе или уже ее закончил, у меня есть специальная информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирования, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство, заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50, Октябрьская революция 44, Нижний Тагил 2026 год. И еще раз повторю номер телефона 25 79 50. Поступайте куда хотите, где желаете, ну и делайте правильный выбор. А прямо сейчас послушаем Dua Lipa Love Again.

0: На среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О событиях минувшей недели в ближайшее время в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Отловом и содержанием бездомных животных в Нижнем Тагиле займется компания «Тагилдорстрой», на 100% принадлежащая муниципалитету. Она получит все имущество, на котором базировался прежний отловщик «АНО Добрые Руки НТ». Эту информацию информагентству «Все новости» подтвердили в пресс-службе мэрии. «Тагилдорстрой» займет территорию приюта, расположенного по адресу Фестивальная 5Б, строение 1. Речь идет о здании площадью в 557 квадратных метров, также участки площадью 3385 квадратных метров. Они принадлежат муниципалитету и были переданы в пользование добрым рукам.

0: Теперь объекты хотят приватизировать и отдать Тагилдорстрою. Прокуратура Свердловской области через суд добивается признания недействительными контрактов на установку 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле, который считается самым высоким в регионе. Арбитражный суд уже принял обеспечительные меры и заморозил средства на счетах подрядчиков. Надзорное ведомство требует признать ничтожными контракт между службой заказчика городского хозяйства и Тагилдорстроем, а также договор на поставку флагштока и системы освещения с Горсветсервиса. По версии прокуратуры, они были заключены с нарушениями антимонопольного законодательства. Заявлены также требования взыскания с Тагилдорстроя в пользу службы заказчика городского хозяйства 25 миллионов рублей, а с Горсветсервиса 12 миллионов рублей в пользу Тагилдорстроя. В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры признали аварийным и подлежащим сносу 4 многоквартирных дома. Речь идет о зданиях номер 11, 15, 25 и 26 на улице 7 квартал на Северном поселке. Проверку прокуратура Дзержинского района провела после обращения жителей домов «Развалюх». Специалисты выявили многочисленные признаки аварийности, протечки кровли, трещины в стенах и на крыше, разрушение и гниение деревянных перекрытий, провисание конструкций, повреждение балконных плит и козырьков над входами в подъезды. Через суд прокуратура потребовала обязать мэрию Нижнего Тагила обследовать опасные постройки, чтобы признать их аварийными. Иск полностью удовлетворили, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. В Нижнем Тагиле усилили контроль за арендными электросамокатами и электровелосипедами. С начала сезона пользователи сервисов кикшеринга получили почти 2000 предупреждений за нарушение правил дорожного движения, а сотни аккаунтов были заблокированы. Эти данные озвучили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел мэр Владислав Пинаев. Всего с начала сезона пользователи совершили в городе 35 тысяч поездок, при этом ДТП с участием техники не зарегистрировано. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект.

0: выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главная оферта. Указана минимальная цена на билд 3 X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество стоп ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 17 градусов, облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Эко-радио.

Тима Белорусских со свежей композицией «Мысли». Давно мы не слышали этого парня, и очень рад я, что наконец-таки у него вышла новая песня, и достаточно хорошая, которая мотивирует и толкает на философские мысли. С вами диджей Подольский. Вы на Эко-радио 11.12 на наших эфирных понедельник, начало недели. Вот недавно у нас на этих выходных был день города. Как его провели, как впечатления, как ему друзья, делитесь, пишите нам в группу во ВКонтакте. Но в этом часе мы встретимся с крутыми исполнителями, такими как «Руки вверх», Ваня Дмитриенко, «Бай Индия», «Five Star Family», ну и множество других замечательных ребят. Загляну к нам на огонек, а прямо сейчас послушаем песню «Creators of the Night». Будет интересно узнать, что же там внутри обложки.

Руки вверх с композицией «Студенты». Если в новом учебном году вы тоже планируете стать студентом, но пока еще не определились с местом, куда вы хотите поступить, то у меня есть специально для вас информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9-11 классов по специальностям программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов, а телефон 25 79 50, Октябрьской революции

44, Нижний Тагил, 2026 год. И еще раз повторю номер телефона 257950. Желаю вам всем хорошего настроения, чтобы вы поступили куда хотели. Ну, а прямо сейчас послушаем композицию от Кайерон, которая называется «Sure».

0: Эко-радио. Реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада». Автосеть РФ. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».

Бауза с композицией «Магнетик». Легкая и динамичная композиция, прямо как и само название. «Магнетик» переводится как «притягательный». И именно такие люди, которые налегке, которые не пытаются понравиться, а просто занимаются своим делом в жизни, получают от нее максимальное удовольствие, чего и я вам желаю. Ну, а в дальнейшем уже строятся семьи, как в композиции от Feista Family «Вместе мы». И, кстати, эту песню мы прямо сейчас послушаем. Всем отличного настроения на Эко-радио.

0: На среднем Урале полдень.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. На Среднем Урале объявлена беспилотная опасность. Для безопасности уральцев могут ограничить мобильную связь и интернет, сообщил губернатор Денис Паслер. Сейчас все ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Власти предупреждают. Нельзя подбирать или перемещать какие-то обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. В соседних Челябинской области, Республике Башкортостан и Пермском крае также объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге закрыт на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Аналогичные меры введены в Пермском крае, Республике Татарстан. Дроны атаковали производственные гражданские объекты в Нижнекамске. Погибли люди, в республике объявлен траур. Минпросвещение утвердило обновленный список школьных учебников. Новые издания появятся в школах с 1 сентября. В список вошли учебники «История нашего края. Донбасса. Новороссия» для 5-7 классов, сообщает российская газета. Эти издания рассказывают об истории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, рассматривая их в общем историческом контексте. Федеральный перечень пополнили учебники по истории Краснодарского края, Адыгеи, Бурятии, Мариэл, Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Сахалинской области и других регионов. Эти пособия предназначены для учеников.

0: с 5 по 7 классы. Средний Урал – одно из самых привлекательных направлений для путешественников. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловская область посетила 1 миллион туристов. Регион занял 6-е место в общероссийском рейтинге. Итоги турсезона представил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает Департамент информполитики региона. В целом по России за полгода зафиксировано 42 миллиона турпоездок, на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом въездной туризм показал еще более заметный рост – плюс 20%. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект

0: Покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Автоняхер». Указана минимальная цена на ВЛЧ X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 16 градусов, облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 21 градуса.

Свежая композиция от Инна под названием «Маринито», что переводится с испанского как «загорелый». Поется в песне о том, что встретила она такого парня загорелого на дискотеке, и у них возникла связь. Но мне кажется, сейчас лето, и каждый из нас немножко по-своему маринито. Возможно, кто-то настолько им хотел стать, что по итогу пришлось мазаться сметаной, чтобы не болело тело. Ну а с вами самый главный шутник на Экорадио. Это диджей Подольский. 12.12 на наших эфирных. Загадывайте желания. В этом часе услышимся с Артик и Асти, группа Добро, Сергей Лазарев, ну и множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас Авлан Рокстан с треком Something to Believe. Давайте послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 от 1 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 370565. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Эйбен с композицией «Hollow», что переводится как «пустой», и порой, чтобы ту самую пустоту перекрыть, нужно заниматься любимым делом. А если вы уже все-таки определились, что вам нравится, и вы хотите глубже изучить этот предмет, то у меня специально для вас есть информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирования, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство, а также заочное отделение проходит без экзаменов. Телефон 257950, находится все на Октябрьской революции 44, Нижний Тагил, 2026 год. И еще раз повторю номер телефона 257950. И когда уже вы все-таки начнете заниматься тем, что вам действительно нравится, вы полетите, как в песне «Добро», два крыла, которую мы сейчас прям послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас NT4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. И по телефону 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер Лада, к которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Коллаборация от Кэлвин Харрис на треке Satisfy, что переводится как «радовать». Ну, конкретно в этой песне говорится о том, что исполнительницу радует какой-то парень, настолько он ей понравился, но радовать себя можно и другими способами, например, ночью на кухне, как в композиции от Анасти, которую мы прямо сейчас послушаем. Вот держишь ты диету, держишь, но все равно ночью наступает вот этот голод, а на голодный желудок засыпать сложно, и вот ты идешь ночью на кухню, пока все в семье спят, включаешь аккуратно свет, наслаждаешься тем самым пирожком или, возможно, слушаешь эко-радио, что вдвойне приятно. А поэтому, друзья, всем хорошего дня и питайтесь правильно, питайтесь вкусно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. На Среднем Урале объявлена беспилотная опасность. Для безопасности уральцев могут ограничить мобильную связь и интернет, сообщил губернатор Денис Паслер. Сейчас все ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Власти предупреждают. Нельзя подбирать или перемещать какие-то обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. В соседних Челябинской области, Республике Башкортостан и Пермском крае также объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге закрыт на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Аналогичные меры введены в Пермском крае, Республике Татарстан. Дроны атаковали производственные гражданские объекты в Нижнекамске. Погибли люди, в республике объявлен траур. Минпросвещение утвердило обновленный список школьных учебников. Новые издания появятся в школах с 1 сентября. В список вошли учебники «История нашего края. Донбасса. Новороссия» для 5-7 классов, сообщает российская газета. Эти издания рассказывают об истории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, рассматривая их в общем историческом контексте. Федеральный перечень пополнили учебники по истории Краснодарского края, Адыгеи, Бурятии, Мариэл, Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Сахалинской области и других регионов. Эти пособия предназначены для учеников с 5 по 7 классы. Средний Урал – одно из самых привлекательных направлений для путешественников. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловская область посетила 1 миллион туристов. Регион занял 6-е место в общероссийском рейтинге. Итоги турсезона представил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает Департамент информполитики региона. В целом по России за полгода зафиксировано 42 миллиона турпоездок, на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом въездной туризм показал еще более заметный рост – плюс 20%. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».

0: Ответной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагиловый неофер». Указана минимальная цена на билд GX50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 16 градусов, облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 21.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс со свежей композицией «Bizarre», что переводится как «странно», и в контексте странности здесь имеется в виду любовь, и, конечно же, я с этим абсолютно согласен, и удивительное это чувство, порой непонятно, как люди влюбляются, что их привлекло, хотя казалось, что они такие разные, потом резко могут разлюбить, вот единственная стабильная любовь — это наша от Эко-радио к вам, нашим слушателям, настолько, насколько мы вас любим, не передать словами. И с вами диджей Подольский, 13.13 на наших эфирных. И в этом часе мы послушаем таких исполнителей, как Baby Rexha, Beowulf, конечно же, Ваня Дмитриенко, ну и множество других крутых ребят. А прямо сейчас сыграет трек Car Case от Alok и Ava Max. Всем приятного прослушивания.
1: Это радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Beowulf с композицией «Валькирия». Представлен образ такой сильной, мужественной женщины в данной песне. Я думаю, что этот образ, он свойственен большинству девушек наших со Среднего Урала, потому что все-таки климат иногда дает о себе знать, препятствия в жизни присутствуют, но наши дамы, они не сдаются, они двигаются, несмотря ни на что, ну и мы совершаем соответствующие подвиги, потому что для нас сильная женщина — это еще большая мотивация для движения к своим целям. И как раз таки следующая композиция в коллаборации от Феликса Йена называется «Boy, you turn me», «Парень, ты заводишь меня». Ох, давайте же врубим на полную катушку, и этот понедельник начнется у нас энергично. Всем хорошего настроения.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!

0: Коллаборация от Purple Disco Machine на треке Beat of Your Heart, бит в твоем сердце. И вообще, на самом деле, кто занимается музыкой или как-то с ней косвенно знаком при создании ее, устанавливается BPM, темп, в котором будет играть ритм. Ну и как раз таки, как и наше сердце, бывает, что оно чуть помедленнее бьется, бывает чуть побыстрее, в зависимости от наших эмоций. Но я надеюсь, что прямо сейчас у вас все равномерно и все прекрасно, как это и должно быть. Следующая композиция от Звонкова, называется она «Про тебя», и давайте послушаем, в действительности ли мы узнаем себя в этой песне, или же все-таки она посвящена его любимой. Давайте услышаем это все на Эко-радио. Отличного настроения, друзья!
1: Эко-радио.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. На Среднем Урале объявлена беспилотная опасность. Для безопасности уральцев могут ограничить мобильную связь и интернет, сообщил губернатор Денис Паслер. Сейчас все ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Власти предупреждают. Нельзя подбирать или перемещать какие-то обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. В соседних Челябинской области, Республике Башкортостан и Пермском крае также объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге закрыт на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Аналогичные меры введены в Пермском крае, Республике Татарстан. Дроны атаковали производственные гражданские объекты в Нижнекамске. Погибли люди, в республике объявлен траур. Минпросвещение утвердило обновленный список школьных учебников. Новые издания появятся в школах с 1 сентября. В список вошли учебники «История нашего края. Донбасса. Новороссия» для 5-7 классов, сообщает российская газета. Эти издания рассказывают об истории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, рассматривая их в общем историческом контексте. Федеральный перечень пополнили учебники по истории Краснодарского края, Адыгеи, Бурятии, Мариэл, Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Сахалинской области и других регионов. Эти пособия предназначены для учеников с 5 по 7 классы. Средний Урал – одно из самых привлекательных направлений для путешественников. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловская область посетила 1 миллион туристов. Регион занял 6-е место в общероссийском рейтинге. Итоги турсезона представил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает Департамент информполитики региона. В целом по России за полгода зафиксировано 42 миллиона турпоездок, на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом въездной туризм показал еще более заметный рост – плюс 20%. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и

0: Покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Автоняхерда». Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 16 градусов, облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 21.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

каменное тело. Баста и моя Мишель со свежей композицией «Если я буду танцевать». И если я буду танцевать, то это будет только вместе с Эко-радио. Приветствую всех! Нижний Тагил, Качканар, с вами диджей Подольский. 14.12 на наших эфирных, и в этом часе мы послушаем Зиверт, Two Colors, Филатов и Кэрис, Мари Краймбери, ну и также множество других крутых исполнителей. И прямо сейчас для нас играет Пинау с треком «Ту Каразон», что переводится как «Твое сердце». И я думаю, что твое сердце будет биться в ритме музыки. Всем

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

Встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Представьте бетон, который залечивает трещины сам. Ученые из США создали такой материал. Секрет в крошечной добавке особых полимеров, меньше 0,15% от общей массы. Когда появляется трещина, молекулы внутри материала склеиваются обратно. Они уже закрыли 2-миллиметровую трещину всего за 4 часа. В сутки процесс идет со скоростью около сантиметра. И, что важно, это можно повторять снова и снова. Такая технология может сделать здания и мосты прочнее и долговечнее. В боснийском селе Макро на время возродилась эпоха Римской империи. Местные жители организовали фестиваль «Римские дни» на площади 35 тысяч квадратных метров. На территории разместились 72 тематические зоны. Гости могут увидеть, как работали древние скульпторы, или попробовать создать собственный парфюм по старинным рецептам. Для любителей зрелищ проходят реконструкции боев гладиаторов на импровизированной арене. Фестиваль привлекает сотни туристов и дает возможность на время окунуться в историю. Организаторы стараются воссоздать атмосферу максимально достоверно. Здесь каждый может почувствовать себя частью древней истории, пусть и всего на один день. Под густыми лесами Амазонии археологи нашли сотни неизвестных сооружений. Главным помощником в этом открытии стала технология LiDAR. Во время съемки самолет испускает лазерные импульсы. Большинство из них отражаются от крон деревьев, но часть проходит сквозь листву и достигает земли. После обработки данных компьютер убирает лес с цифровой модели, и на поверхности появляются древние конструкции. Оказывается, жители Амазонии не просто приспосабливались к природе, а активно ее изменяли. Строили дороги, каналы и земляные платформы. С каждым новым исследованием становится ясно, что история этого леса гораздо сложнее, чем считалось еще 20 лет назад. Технологии открывают то, что было скрыто веками. И, возможно, самые удивительные находки еще впереди. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Мари Краймбери с композицией «Нравится жить». И если вы хотите получать удовольствие от жизни и от того, что вы делаете, обучаясь на то, что вам действительно нравится, то у меня есть специальная информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирования, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство, заочное отделение без экзаменов. Телефон 25-79-50, Октябрьская революция, 44, Нижний Тагил, 2026 год. И еще раз повторю номер телефона 25-79-50. Учитесь близко, а недалеко, как в треке Offenbach «Miles Away», который мы прямо сейчас послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
1: «Территория звука».

0: Коллаборация от Дэвида Гетта на треке Beautiful People, что переводится как «Прекрасные люди». И в первую очередь «Прекрасные люди» — это вы, наши слушатели. И как раз вам я хотел рассказать о праздниках, которые сегодня отмечаются. Это День заботливого мужа, День попутного ветра, Всемирный день льва, День харизматичных личностей и День гиревого спорта. Если их все совместить, эти праздники, то можно было дать им такое описание, что это день силы, как физической, так и духовной, день мужественности. И я вас всех со всеми этими праздниками поздравляю, желаю вам сил, чтобы вы достигли всех своих целей, и пусть у вас все будет прекрасно. Прямо сейчас послушаем песню от «Серебро в космосе», она называется. Вы, как и все звезды в космосе, давайте наслаждаться этим днем.
1: Это радио.

0: рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
1: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. На Среднем Урале объявлена беспилотная опасность. Для безопасности уральцев могут ограничить мобильную связь и интернет, сообщил губернатор Денис Паслер. Сейчас все ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Власти предупреждают. Нельзя подбирать или перемещать какие-то обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. В соседних Челябинской области, Республике Башкортостан и Пермском крае также объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге закрыт на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Аналогичные меры введены в Пермском крае, Республике Татарстан. Дроны атаковали производственные гражданские объекты в Нижнекамске. Погибли люди, в республике объявлен траур. Минпросвещение утвердило обновленный список школьных учебников. Новые издания появятся в школах с 1 сентября. В список вошли учебники «История нашего края. Донбасса. Новороссия» для 5-7 классов, сообщает российская газета. Эти издания рассказывают об истории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, рассматривая их в общем историческом контексте. Федеральный перечень пополнили учебники по истории Краснодарского края, Адыгеи, Бурятии, Мариэл, Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Сахалинской области и других регионов. Эти пособия предназначены для учеников с 5 по 7 классы. Средний Урал – одно из самых привлекательных направлений для путешественников. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловская область посетила 1 миллион туристов. Регион занял 6-е место в общероссийском рейтинге. Итоги турсезона представил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает Департамент информполитики региона. В целом по России за полгода зафиксировано 42 миллиона турпоездок, на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом въездной туризм показал еще более заметный рост – плюс 20%. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект.

0: Покупкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. «Ваками Тагил» не оферта. Указана минимальная цена на VLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 16 градусов, облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 21 градуса.

0: Дима Белорусских с композицией «Мысли». Мысли бывают у нас разные, иногда тяжелые, иногда веселые, иногда спокойные. И пусть сейчас, в данный момент, они будут такими, чтобы они приносили вам удовольствие. С вами диджей Подольский. Вы на Эко-радио 1512 на наших эфирных. И в этом часе мы с вами встретимся с такими исполнителями, как Звонки, Полина Гагарина, Рэй, Лирик, ну и множество других крутых ребят, а прямо сейчас Малена, Flashing Lights. Послушаем эту легкую и спокойную песню, дабы наши мысли пришли в покой. Всем отличного настроения.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада». Автосеть РФ. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Минелли с композицией Bus Station, что переводится как автобусная остановка. И вот, кстати, раз вы слушаете эко-радио, вы в целом любите музыку, для меня лично, когда я нахожусь в автобусе или как раз-таки на автобусной остановке, музыка — это самый приемлемый вариант, потому что людей много, все о чем-то разговаривают, но а хочется побыть все-таки в своем мире и насладиться прекрасными песнями. И даже порой музыка может очень хорошо поднять настроение, и дома достаточно просто потанцевать перед зеркалом, как следующая композиция от Полины Гагариной «Танец перед зеркалом». Всем хорошего настроения, надеюсь, музыка прибавит вам продуктивности в начало рабочей недели, и пусть у вас все будет замечательно.

Тейлор Свифт с композицией «The Fate of Ophelia», что переводится как «История Офелии», как раз-таки написанная по композиции Шекспира, да, произведению Шекспира. И если быть точнее, само по себе произведение было грустно, а песня уже нас отсылает к тому, что все закончилось хорошо. Поэтому, друзья, хочу сказать очень умную мысль. Если вам порой кажется, что судьба несправедлива, то вы всегда можете ее переписать. Ух, уже все, пора бегать бодриться. С вами был диджей Подольский. Вы были на ЭКО-радио. Услышимся завтра. Всем хорошего настроения.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В центре Нижнего Тагила группа агрессивных парней сбила подростка и сломала ему нос. Сейчас полиция ищет хулиганов и очевидцев. Нападение произошло 8 августа в промежутке между 22 часами и 22 часами 20 минутами. Молодой человек сидел у последнего подъезда дома номер 21 на улице Первомайская, когда один из проходивших мимо бросил в него бутылку. Удар пришелся в затылок. Парень подошел к компании спросить, зачем они это сделали, но вместо ответа получил удар кастетом в лицо. Все, кто видел агрессоров, просят сообщить дежурную часть по линии номер 102. Нападение произошло буквально в двух шагах от главной сцены дня города за КДК «Современник». По периметру площадки дежурили десятки полицейских, но никто из них не обратил внимания на агрессивную компанию. В селе Покровское под Нижним Тагилом 14-летний парень без спроса взял ключи от маминого ВАЗа и отправился кататься. На улице Советского он сбил пешехода, рассказали в госавтоинспекции. Инцидент произошел поздним вечером 7 августа. 56-летний мужчина спешился с велосипеда и переходил дорогу по зебре. На него наехал ВАЗ. Пешеход получил травму и был госпитализирован. В момент наезда юноша был трезв и пристегнут. Поверхностные навыки вождения он получил от друзей, но правила дорожного движения не освоил. Ключи от маминой машины взял дома. Они хранились в открытом доступе. На мать нарушителя составлен протокол за передачу руля лицу без прав. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении женщины к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязательств. Свердловскую область накрывают мощные ливни. По прогнозам синоптиков, штормовая погода в регионе задержится на весь день. В МЧС уже объявили штормовое предупреждение и просят жителей соблюдать предельную осторожность. Спасатели призывают отказаться от походов и отдыха на природе. Водителям во время ливня рекомендуют переждать непогоду на обочине с аварийным сигналом и не выезжать на подтопленные участки. Телефон экстренных служб 112. Одежда, обувь и канцелярия перед школьным сезоном попали под жесткий контроль. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей открыла всероссийскую горячую линию по качеству детских товаров. Нарушители ждут проверки. Задать вопрос экспертам по качеству школьной формы, ранцев и детского питания можно до 21 августа. Жалобы на брак или резкий химический запах от тетрадей – прямой повод для звонка. Бесплатный единый номер ведомства 8 800 3 5 49 43. 8 800 3 5 49 943. Он работает круглосуточно. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

0: главной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняфер». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь... Так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50, Октябрьской революции 44, Нижний Тагил, 2026 год.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!
8: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В центре Нижнего Тагила группа агрессивных парней сбила подростка и сломала ему нос. Сейчас полиция ищет хулиганов и очевидцев. Нападение произошло 8 августа в промежутке между 22 часами и 22 часами 20 минутами. Молодой человек сидел у последнего подъезда дома номер 21 на улице Первомайская, когда один из проходивших мимо бросил в него бутылку. Удар пришелся в затылок. Парень подошел к компании спросить, зачем они это сделали, но вместо ответа получил удар кастетом в лицо. Все, кто видел агрессоров, просят сообщить дежурную часть по линии номер 102. Нападение произошло буквально в двух шагах от главной сцены дня города за КДК «Современник». По периметру площадки дежурили десятки полицейских, но никто из них не обратил внимания на агрессивную кампанию. В селе Покровское под Нижним Тагилом 14-летний парень без спроса взял ключи от маминого ВАЗа и отправился кататься. На улице Советского он сбил пешехода, рассказали в госавтоинспекции. Инцидент произошел поздним вечером 7 августа. 56-летний мужчина спешился с велосипеда и переходил дорогу по зебре. На него наехал ВАЗ. Пешеход получил травму и был госпитализирован. В момент наезда юноша был трезв и пристегнут. Поверхностные навыки вождения он получил от друзей, но правила дорожного движения не освоил. Ключи от маминой машины взял дома. Они хранились в открытом доступе. На мать нарушителя составлен протокол за передачу руля лицу без прав. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении женщины к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязательств. Свердловскую область накрывают мощные ливни. По прогнозам синоптиков, штормовая погода в регионе задержится на весь день. В МЧС уже объявили штормовое предупреждение и просят жителей соблюдать предельную осторожность. Спасатели призывают отказаться от походов и отдыха на природе. Водителям во время ливня рекомендуют переждать непогоду на обочине с аварийным сигналом и не выезжать на подтопленные участки. Телефон экстренных служб 112. Одежда, обувь и канцелярия перед школьным сезоном попали под жесткий контроль. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей открыла всероссийскую горячую линию по качеству детских товаров. Нарушители ждут проверки. Задать вопрос экспертам по качеству школьной формы, ранцев и детского питания можно до 21 августа. Жалобы на брак или резкий химический запах от тетрадей – прямой повод для звонка. Бесплатный единый номер ведомства 8-800-3-5-49-43. 8-800-3-5-49-43. Он работает круглосуточно. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: скидкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Главный Авиатор». Указана минимальная цена на билет 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.

0: Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал». Краснознаменная, 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного.

0: автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через ТБ от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
1: Нужен большой семейный кроссовер с характером? ТНТ 8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В августе ТНТ 8 в Русальянс на фестивальной 5В строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5В строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
2: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Только радио. Реклама.
1: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил. К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада», автосеть РФ, Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
5: Тенет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе Тенет Т8 в Сатурн Р-Авто на Свердловском шоссе 37

0: 2 549 000 рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
1: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер Лада, к которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Сразу три масштабных культурных и спортивных проекта Среднего Урала получили федеральную поддержку по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Общий объем финансирования из федерального и областного бюджетов составит почти 34 миллиона рублей. Самую крупную субсидию, 15 миллионов, направили на проведение музыкального фестиваля «Рок-забег». Еще 12 миллионов выделено международному книжному фестивалю «Красная горка», который соберет на Октябрьской площади свыше 160 издательств со всей страны. Оставшаяся часть средств пойдет на организацию традиционной ирбитской ярмарки. В Свердловской области стабилизируется паводковая обстановка. По данным регионального управления МЧС, за прошедшие сутки новых подтоплений на территории Среднего Урала не зафиксировано, а вода начала уходить из жилого сектора. От паводковых вод уже освободились 3 жилых дома и 9 приусадебных участков. Новых ЧП спасатели не прогнозируют. На текущий момент подтопленными в регионе остаются 22 дома и более 900 огородов. Из-за потопления одной дороги и 9 низководных мостов временное ограничение транспортного сообщения действует в 19 населенных пунктах. Там находится около 1500 человек, включая 364 ребенка. В ведомстве подчеркивают, жизнеобеспечение всех пострадавших поселков полностью контролируют экстренные службы. Кондиционеры, вентиляторы, мониторы и окна – привычный атрибут офисной жизни, но мало кто задумывается, что они могут серьезно влиять на состояние кожи. Врач-дерматовенеролог Артем Син объяснил, как правильно организовать рабочее место, чтобы избежать сухости, раздражения и преждевременного старения. Во-первых, не сидите у окна. Многие уверены, в офисе, где нет прямого солнца, кожа в безопасности. Но определенные лучи проникают через стекла и запускают процесс фотостарения. Появляются пигментные пятна, кожа теряет упругость, раньше времени образуются морщины. Держитесь подальше от кондиционера. Они и вентиляторы превращают воздух в пустыню. Влажность падает с комфортных 50-60% до 20-30%. Кожа начинает шелушиться, появляются стянутости и раздражение. У стены тоже не панацея. Окна и кондиционер далеко, значит, кожа в безопасности? Нет, главная угроза здесь – монитор. Его синее свечение проникает глубоко в дерму и вызывает фотостарение. Эффект накапливается незаметно, но через 3-5 лет дает о себе знать мелкой сеточкой морщин. Многие с детства помнят бабушкин рецепт. При простуде чай с малиновым вареньем и сразу легче. Но действительно ли малина работает как лекарство? Основное, за что ценится эта ягода – салицилаты, то есть салициловая кислота, как в аспирине. Действие схожее – жаропонижающее, противовоспалительное, разжижающее кровь. Именно поэтому чай с малиновым вареньем так популярен при простуде. В 100 граммах ягоды содержится около 24 миллиграммов витамина С, примерно четверть суточной нормы. Но главная ценность малины не в нем. Около половины антиоксидантной активности обеспечивают эллагатонины, еще четверть – атоцианы. Эти вещества помогают снижать окислительный стресс и защищают клетки от повреждений. Придают малине характерный красный цвет. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняфер». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.

0: ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
1: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Сразу три масштабных культурных и спортивных проекта Среднего Урала получили федеральную поддержку по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Общий объем финансирования из федерального и областного бюджетов составит почти 34 миллиона рублей. Самую крупную субсидию, 15 миллионов, направили на проведение музыкального фестиваля «Рок-забег». Еще 12 миллионов выделено международному книжному фестивалю «Красная горка», который соберет на Октябрьской площади свыше 160 издательств со всей страны. Оставшаяся часть средств пойдет на организацию традиционной ирбитской ярмарки.

0: К области стабилизируется паводковая обстановка. По данным регионального управления МЧС, за прошедшие сутки новых потоплений на территории Среднего Урала не зафиксировано, а вода начала уходить из жилого сектора. От паводковых вод уже освободились 3 жилых дома и 9 приусадебных участков. Новых ЧП спасатели не прогнозируют. На текущий момент потопленными в регионе остаются 22 дома и более 900 огородов. Из-за потопления одной дороги и 9 низководных мостов временное ограничение транспортного сообщения действует в 19 населенных пунктах. Там находится около 1500 человек, включая 364 ребенка. В ведомстве подчеркивают, жизнеобеспечение всех пострадавших поселков полностью контролируют экстренные службы. Кондиционеры, вентиляторы, мониторы и окна – привычный атрибут офисной жизни, но мало кто задумывается, что они могут серьезно влиять на состояние кожи. Врач-дерматовенеролог Артем Син объяснил, как правильно организовать рабочее место, чтобы избежать сухости, раздражения и преждевременного старения. Во-первых, не сидите у окна. Многие уверены, в офисе, где нет прямого солнца, кожа в безопасности. Но определенные лучи проникают через стекла и запускают процесс фотостарения. Появляются пигментные пятна, кожа теряет упругость, раньше времени образуются морщины. Держитесь подальше от кондиционера. Они и вентиляторы превращают воздух в пустыню. Влажность падает с комфортных 50-60% до 20-30%. Кожа начинает шелушиться, появляются стянутости и раздражения. У стены тоже не панацея. Окна и кондиционер далеко, значит, кожа в безопасности? Нет, главная угроза здесь – монитор. Его синее свечение проникает глубоко в дерму и вызывает фотостарение. Эффект накапливается незаметно, но через 3-5 лет дает о себе знать мелкой сеточкой морщин. Многие с детства помнят бабушкин рецепт. При простуде чай с малиновым вареньем и сразу легче. Но действительно ли малина работает как лекарство? Основное, за что ценится эта ягода – салицилаты, то есть салициловая кислота, как в аспирине. Действие схожее – жаропонижающее, противовоспалительное, разжижающее кровь. Именно поэтому чай с малиновым вареньем так популярен при простуде. В 100 граммах ягоды содержится около 24 миллиграммов витамина С, примерно четверть суточной нормы. Но главная ценность малины не в нем. Около половины антиоксидантной активности обеспечивает эллагатонины, еще четверть – атоцианы. Эти вещества помогают снижать окислительный стресс и защищают клетки от повреждений. Придают малине характерный красный цвет. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главная оферта указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 80 7 0 4.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Представьте бетон, который залечивает трещины сам. Ученые из США создали такой материал. Секрет в крошечной добавке особых полимеров, меньше 0,15% от общей массы. Когда появляется трещина, молекулы внутри материала склеиваются обратно. Они уже закрыли 2-миллиметровую трещину всего за 4 часа. В сутки процесс идет со скоростью около сантиметра. И, что важно, это можно повторять снова и снова. Такая технология может сделать здания и мосты прочнее и долговечнее. В боснийском селе Макро на время возродилась эпоха Римской империи. Местные жители организовали фестиваль «Римские дни» на площади 35 тысяч квадратных метров. На территории разместились 72 тематические зоны. Гости могут увидеть, как работали древние скульпторы, или попробовать создать собственный парфюм по старинным рецептам. Для любителей зрелищ проходят реконструкции боев гладиаторов на импровизированной арене. Фестиваль привлекает сотни туристов и дает возможность на время окунуться в историю. Организаторы стараются воссоздать атмосферу максимально достоверно. Здесь каждый может почувствовать себя частью древней истории, пусть и всего на один день. Под густыми лесами Амазонии археологи нашли сотни неизвестных сооружений. Главным помощником в этом открытии стала технология LiDAR. Во время съемки самолет испускает лазерные импульсы. Большинство из них отражаются от крон деревьев, но часть проходит сквозь листву и достигает земли. После обработки данных компьютер убирает лес с цифровой модели, и на поверхности появляются древние конструкции. Оказывается, жители Амазонии не просто приспосабливались к природе, а активно ее изменяли. Строили дороги, каналы и земляные платформы. С каждым новым исследованием становится ясно, что история этого леса гораздо сложнее, чем считалось еще 20 лет назад. Технологии открывают то, что было скрыто веками. И, возможно, самые удивительные находки еще впереди. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат.

0: Чатен Лач. Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Coverland ждет тебя!
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио.
4: Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте.
5: vk.com/ecoradio. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

А я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Сразу три масштабных культурных и спортивных проекта Среднего Урала получили федеральную поддержку по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Общий объем финансирования из федерального и областного бюджетов составит почти 34 миллиона рублей. Самую крупную субсидию, 15 миллионов, направили на проведение музыкального фестиваля «Рок-забег». Еще 12 миллионов выделено международному книжному фестивалю «Красная горка», который соберет на Октябрьской площади свыше 160 издательств со всей страны. Оставшаяся часть средств пойдет на организацию традиционной ирбитской ярмарки. В Свердловской области стабилизируется паводковая обстановка. По данным регионального управления МЧС, за прошедшие сутки новых потоплений на территории Среднего Урала не зафиксировано, а вода начала уходить из жилого сектора. От паводковых вод уже освободились 3 жилых дома и 9 приусадебных участков. Новых ЧП спасатели не прогнозируют. На текущий момент потопленными в регионе остаются 22 дома и более 900 огородов. Из-за потопления одной дороги и 9 низководных мостов временное ограничение транспортного сообщения действует в 19 населенных пунктах. Там находится около 1500 человек, включая 364 ребенка. В ведомстве подсчитывают,

0: Подчеркивают, жизнеобеспечение всех пострадавших поселков полностью контролируют экстренные службы. Кондиционеры, вентиляторы, мониторы и окна – привычный атрибут офисной жизни, но мало кто задумывается, что они могут серьезно влиять на состояние кожи. Врач-дерматовенеролог Артем Син объяснил, как правильно организовать рабочее место, чтобы избежать сухости, раздражения и преждевременного старения. Во-первых, не сидите у окна. Многие уверены, в офисе, где нет прямого солнца, кожа в безопасности. Но определенные лучи проникают через стекла и запускают процесс фотостарения. Появляются пигментные пятна, кожа теряет упругость, раньше времени образуются морщины. Держитесь подальше от кондиционера. Они и вентиляторы превращают воздух в пустыню. Влажность падает с комфортных 50-60% до 20-30%. Кожа начинает шелушиться, появляются стянутости и раздражение. У стены тоже не панацея. Окна и кондиционер далеко, значит, кожа в безопасности? Нет, главная угроза здесь – монитор. Его синее свечение проникает глубоко в дерму и вызывает фотостарение. Эффект накапливается незаметно, но через 3-5 лет дает о себе знать мелкой сеточкой морщин. Многие с детства помнят бабушкин рецепт. При простуде чай с малиновым вареньем и сразу легче. Но действительно ли малина работает как лекарство? Основное, за что ценится эта ягода – салицилаты, то есть салициловая кислота, как в аспирине. Действие схожее – жаропонижающее, противовоспалительное, разжижающее кровь. Именно поэтому чай с малиновым вареньем так популярен при простуде. В 100 граммах ягоды содержится около 24 миллиграммов витамина С, примерно четверть суточной нормы. Но главная ценность малины не в нем. Около половины антиоксидантной активности обеспечивают эллагатонины, еще четверть – атоцианы. Эти вещества помогают снижать окислительный стресс и защищают клетки от повреждений. Придают малине характерный красный цвет. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект.

0: Покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главная оферта. Указана минимальная цена на билд 3 X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество старта ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души, где с каждой нотой рождаются лучшие моменты и откладываются в нашей памяти. Welcome to the world Progressive Soul by Dimash.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

well. Hallelujah.

нашей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесу.
1: Эти твои... Эльфка-радио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Ка ефіра.
1: Just when you think you'll find me let go.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.